0: сердце мое пик-пик-пик, и тик-тик-тик, и пик-пик-пик. Ах, сердце мое тук-тук-тук, когда я вижу вас, мой друг.
1: Весна с первой нашей робкой встречи с...
2: А румынская песня? Вот это.
0: Я люблю тебя, солнце.